0: Даже мой искренний заключенный люлю, бердичу, мечтах и дуэнтарцио бершин, нет, глазнос, гремил, мново, картиреву, Михаил Горбачев.
1: This is CCCP. Made in Russia.